0: Вы предупредили, что это здорово.
1: Because the patient, there's no degree of
0: us. Stop it, thank you. Just be one.